0: Hallo, hallo, Shanghai.
1: Oui, le coup.
0: Ja, bitte.
1: Yes, please.
0: Oui, le coup. De pronto.
2: Давай, пожалуйста. Я включаю. Сверху у вас на уровне. Ваши

цветной. Там есть яркий. Похоже, может быть, это игрушка. Поверхность гладкая, но есть вот какие-то выступы. Палец даже застревает. Может быть, это какие-то насечки. Или это буквы. Или выступы просто. На игрушку похоже. Разноцветный металл или пластмасса, крашеный металл. Вот все.

0: Hallo, hallo, Shanghai.
1: Oui, j'écoute.
0: Ja, bitte.
1: Je suis.
0: Oui, j'écoute. De pronto.
2: Я включаю. Если так, то я вижу, что... Вверх у вас на уровне, значит, машина высокая.